0: Начнем.
1: Давай.
0: Снимает. Снимает. Улыбаемся. Макаров.
2: Идет.
0: Засенко.
3: Я.
0: Ермекова.
4: Непрямкова, не Ермекова.
0: Да. Бибанова.
5: Сегодня вы всех нас
0: слышите. Индрю.
5: Еще?
0: Кузнец. 35-й. 35-й.
5: Кузнец
0: или кузнечик? Как? 35-й, кто знает? Здесь неправильно что-то буква. Вот, вот, вот.
6: Может, Кузьменко?
0: Опа, вот, еще. О. Ваше сведение там. Регистратуре. Цветение там. Еремеева. Арушин. Са.
7: Савельева дала
0: удостоверение.
7: Савельева.
0: Да,
7: есть. Удостоверение.
0: Да. Арушин. На. Са. Ой, да. Да. Там удостоверение там.
8: Так, вот приставка за. Арча. Молодец. Там ақтары сүп тұр ғой жөті апай. Мороженое жеді ма?
9: Жоқ.
8: Сок ішкен.
10: Қай жеріңіз ауырады? Айтыңызшы маған.
11: Мен суставы болады. Потом ноги еле двигаются. Боль позвоночника, боль в шее.
10: Хорошо.
11: Вот руки, говорит, не могу поднимать.

0: Charles. Entiendo.
1: ¿Cómo está?
0: Uh-huh. Otra vez. ¿Nájera ahora más? Ajá. ¿Nájera ahora más? Ajá. ¿Nájera ahora más?
1: Entonces, ¿qué es que le?
0: Ajá. ¿Vas a leer nada más?
2: Так что вот, кто у нас, супруг, да?
3: Это Нет, муж? Это брат.
2: А, брат.
3: Сын.
2: WhatsApp. Ему на WhatsApp в результате общей энцефалитиски назначали после операции? Или крион? Это одно и то же?
3: Да, крион.
2: Да, вот это вот крион каждый раз во время еды, тогда уже пищеварение будет работать.
4: Вот недавно приехала сюда, вот всего ты думал вот так обследоваться и получать лечение, чтобы полегче стало ей. А то ходить вообще не может. Пошли. Жалко становится.
5: Это от них.

0: 이렇게 저렇게 하나 미션을 끝내서 해가 두세 나오신 분.
1: Я
2: же
1: летал, короче. Я же в Кышкине Аласа жил.
3: Снимаешь? Надеюсь, мы будем?
1: Да, сядь. Как вас направо.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Әуелі адам заттың асыл болған пайғамбарымыз сәлем рухына
1: ...2023 жылға арналған саламатты Қазақстан мамандырылған пойызы ауданымызға келіп отыр. Тарихы терең, рухы бекем, құтты өлке Жамбыл жеріне қош келдіңіздер.
2: С 26 апреля по 6 декабря 2023 года по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан реализуется проект по курсированию медицинских поездов на территории страны. Сегодня специализированный поезд прибыл на станцию Бауманская. Мы рады приветствовать вас на благодатной земле Жамбылского района.

0: волшебный запах. Волшебный. Бус. Бошатнис, ага, жақсы. Ага, сізде шейка таза, жақсы, эрозия жоқ. Ну, апа, сізде аяқтан салқын өтеді ма?
1: Не?
0: Аяқтан салқын өтеді ма? Сізде кішкене воспаление бар.
1: Да. А вот за прошлый год говорила простуда, она назначила мені. Свечи и лекарства, вот, простуда, да.
0: Хорошо,
1: все?
0: Ушатаванс.
1: Простуда говорила. А прошлого...
0: Сонна, калай емдедіңіз сіз?
1: А она назначила мне лекарство, свеча. Свеча вот это, белый.
0: В каком году?
1: Ага, белый. Вот.
2: Слышно, слышно она?
0: Вот, читает. Басыңыз на жаққа қаратып, жатыңыз. Арқамен, жоқ, керісінше басты ол жаққа.

0: Вова, это
1: первое. Первое это пять, потому что ты твоишь правила.
2: Да, первое пять.
3: Вендемио травермисм, наверное.
4: Первый
5: Я же спалил же
6: Давайте.

0: Это жена Рожолдасбаевна. Енді я вас буду беспокоить. Мы же работаем без выходных. Вот один вопрос. Обратилась женщина. Зовут
1: Широкова.
0: Широкова
1: Зинаида.
0: Зинаида. У нее тут стоит вопрос касательно замены ЭКС. Она жүрек жағынан ғой, кардиостимулятор. ЭКС. Теперь все она прошла. И ей что сказали, когда вы пошли?
1: Прошла. Нет, перед тем, как мне приехать в областную, я им позвонила. Можно я приеду?
0: Да-да.
1: Приеду. Вот. Они говорят, да, проходите анализы, все, приезжайте.
0: Угу.
1: Как раз вот я приехала. Они угу. мне положили, все. Вот. Два доктора заходят, вот, который вот один мне подписывал, вот это, еще один доктор.
0: Бегизбаев, да?
1: Ну, я не знаю, там как он живет. И две или три медсестры. Вас угу. кто сюда направил? Вы что тут лежите? Вы зачем сюда приехали? Я говорю, ну как, вы же мне на кордон не дали? Ничего не давал я. Ну как, говорю, вот ваша, я же вас и на лицо помню, показала. А, да, я.
0: Куат, слышите, да?
2: Здравствуйте. Слышу, слышу, это плохо, но слышу.
0: Да, слышу. И теперь вам отказали, да?
1: Да, мне сказали, что у нас сейчас нету.
0: ЕКС нету, да?
1: Ага. Я говорю, как нету? Ну ладно, что-нибудь придумаем, он мне так сказал. Это потом уже заведующий вопрос сказал. Что не придумаю? Вот.
2: Маша, вы запишите это куда-нибудь или на WhatsApp мне напишите, мы это все разошлем. Я сейчас раскидаю по главным врачам и поставлю задачу, чтобы все тоже ответили.
0: Да, я вам напишу на WhatsApp, хорошо, которое нужно госпитализировать вас.
2: Да, мы...

0: Өзіңіз жаман емес.
1: Шығармаса.
0: Я, бірақ тамырларда тексеру керек сияқты. Ну, қаздарымен бастап көресіз ғой, бәрі сұлаптыда. Қомай бір жатса, порталмен бірнецеға жатып шығыз.
1: Жақсы.
2: Сегодня последний день.
0: Нет, у вас не последний день сегодня.
2: Сонгу кун эмес, бугун месячный. Так, эрозия есть у вас. Кисташики мамки. Спираль есть. Спираль. Неправильно знает. Спираль дырстырган жок сизде. Спираль не на матке, а на шейке.
3: Да,
2: а то стал говорить спираль, потому что спираль неправильно стоит у вас. Хорошо?
3: Ирки, когда мы стал перечи?
2: Сейк жил был, да?
3: Ага, сейк жил был.
2: А то стоит. Брат, шханда учет пенда учет, то турмайся?
3: А, турмай.
2: Не шнал мэжатр здесь спираль, да?
3: Не мог, кармать вообще.
2: Сейчас спираль будем убирать. Хорошо? Кішкене болшы атыңыз.
3: Ал бұл ақы салып бере алмайсыздар аға басқа?
2: Жоқ, салып бере алмаймыз, потому что бір ай матканы демалдырмыз.
3: Демалдыр көріп.

0: Ben beni sıkaza cevim.
1: Cevim cevim.
2: Boz çatam sen slaptis.
3: Сломанный. Спираль сынып қалған.
1: Шіріп кеткен ба?
3: Ескіріп кеткен, сынып қалған. Уже старый, 8 лет уже стоит.
4: 8?
3: Да. Уже это сломанная спираль. Теперь сейчас отправим, да, матки уже осталось. Сейчас отправим на УЗИ матки, проверим, есть там остаток или нет. Или уже давно это сломано может быть.
0: Хорошо?
1: Все.

0: włączy.
1: A, ty jest pisany przy Luisie od tak naszym majerze? No możesz sobie i pakał. Здесь один корень, поэтому там не надо. Так. А если был бы с этой стороны зуб шестой, этот зубец был бы с другой стороны. Не-не, специально щипцы
0: есть. Да.
2: По одну сторону риска нельзя. Туда. Так, теперь давай больше на вестибулярку. Сюда вестибулярка, наружу.
0: Можно?
2: Да, давай, на вестибулярку побольше и тяни. Что ты не...
0: Вот.
1: Все.
3: Не, бары целый шықты көрдіңіз ба? А оранжа қолы жеңіл, рука легкая, вот видите.
0: Сил нету.
3: Ашыңыз. Все, ваточку.

0: Видишь, ну сама же, я же тоже устаю, я же тоже не робот, тоже по дочерям скучаю. Мне вот тяжело было, когда мы в Туркестанскую область заехали, потому что Моля, Мульдер, у нее три дочки, вот я уже плакать хочу. Ернар Вальханович, Алмаз, они же вот шымкентские же, заехали в Туркестанскую область, и они начали встречаться со своими семьями, с дочерями, с детьми. Мне действительно было тяжело, потому что я уже начала чувствовать, что я скучаю по дому, что я тоже хочу домой поехать.
1: Бұл жұмысқа үйрену біз үшін қиын болған жоқ. Біз үшін ең қиын болғаны ол бала шағамыздан жырақта жүру ең қиын болғаны. Бала шағамызға қуанышқа орай ата-анамыз қарайды. Жеті ай бойы ата-анамыз қарап келіп жатыр. Бұл жұмыстан біз енді бүкіл Қазақстанды аралап келдік.
2: Да, в конце я могу сказать, что я не жалею, что попал в этот поезд, в этот проект. Познакомился со многими коллегами из других городов, из других направлений, подружились. И ну, в личном плане, ну, для меня лично, то, что плюс еще, я увидел, можно сказать, свой потенциал, что могу принимать побольше, гораздо побольше пациентов, нежели чем у себя. Значит, у меня ресурсов хватает, значит, еще 2-3 раза больше можно работать. Ну, для меня это урок.
3: Бірмен қосылып ерлі зайыпты болғандар бар, кішкентайлы болғандар бар, олардың барлығын біліп тұрамыз. Әрине, бұл проектіде бір-бірімен кездесіп, жаңдай, бір-бірін жақсы көріп, бір-бірін сүйіп қалып, қосылып, отбасы болып отқан кісілер де бар осы жұмыста жүрген кезімізде. Енді бұл жұмыста жүрген кезімізде жаңағы көп бір жерде таңертең тұрамыз бәріміз, бір жерде жаңа ұйықтаймыз,

0: бир жерде тамактанабыз, бир бирибизге агалы, бауыр, жагындай энеле, сиңилди, апалы болуп сондай карым катнаштабыз өтө катты.
1: В этом, ну, как бы больше в вечернее время же мы отдыхаем же после этого. И как мы как бы ходим, думаем, лежим, как бы что-то вспоминаем, прошлое это все, сравниваем. Работа в городе, работа здесь именно. Вот. И человек как бы внутренний мир, как бы все думает, как бы что-то в голове меняется все равно. И это, как бы в этом проекте я больше раскрылся, открытым стал, общительным, более открытым. У меня даже появилось больше стимула к жизни.
0: Ойлайм, уже жетемін деп. Егерде енді бүкіл Қазақстанды аралап келатырмын ғой, әзірге ешкімді кездестірген жоқпын. Но бізде қазақтарда қызды алып қашатын негізі өзіміздің арым десек те болады, өзіміздің неміз артында. Мүмкін мен солай бір жігітті алып қашармын, ешкім жасамаған.